0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: «Грязные мысли». Большой начальник, он как чайка, прилетит, накричит и улетает.
1: Жернова. Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на oskona.kz.
2: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Атлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Атлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Атлет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Атлет». Заказчик Минжасаров НТ.
4: МС радиосында жарнама. 356

0: деньги.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: НС – адрес отличного настроения.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Разные мысли. Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочее время.
1: Жирнома. В Soulpack есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно только с 10 по 30 августа. Ноутбук Acer с процессором Ryzen 5 всего за 229 990 тенге. Soulpack. Обходитесь без лишних трат.
2: Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ askona.kz-те.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: лицо, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Кончики, да? НС Радио.

0: Яндекс.Музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Девочки смеются.
1: Разные мысли. Медовый месяц – это кредит, который приходится отдавать годами. Жернова.
2: В Soulpack есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно только с 10 по 30 августа. Цветной струйный принтер Epson всего за 89 990 тенге. Soulpack. Обходитесь без лишних трат.
3: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня предшествующего дню голосования или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
4: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жайта. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты білет. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
5: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС. Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
1: НС радиосында жарнама 356 60

Сулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Ноутбук Lenovo с процессором Ryzen 5 всего за 429 990 тенге. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.

0: Музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: И добрый день, дорогие друзья! Всем привет! Пламенный шлю на календаре. Вторник, 11 августа. Лето постепенно движется к своему финалу логическому, но поводов для хорошего настроения у нас меньше не становится. Ну и прямо сейчас самое время открыть программу «Лайв-чат», где эфир становится немного более личным, потому что в нем звучат ваши сообщения, ваши приветы, поздравления, пожелания. Ну и если давно собирались сказать кому-то важные слова, сегодня отличный момент это сделать. У микрофона Тамерлан Исмаилов. Пишите свои сообщения на WhatsApp номер 775-106-2011. Мы обязательно найдем для них место в эфире. Ну что же, вторник начинается именно так, с хороших слов, любимой музыки и, конечно же, вас, дорогие друзья. Лайв-чат открыт. Погнали!
0: Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайв-чат.
1: Ну вот, друзья, и после замечательного трека от Pink можно и стартовать нашу программу Лайв-чат с присланных приветствий, которые прямо перед моими глазами, и звучат они очень красиво. Ну, как, например, «Добрый день, лучшее радио НС. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому и самому лучшему мужу в мире Вячеславу Стрелковскому. От Иринки. Желаю тебе отличного настроения. Родной мой, мои мысли только о тебе. Я очень по тебе скучаю, жду твоего звонка. Нежно целую, крепко обнимаю и очень сильно тебя люблю. Спасибо, все это оформлено с красивыми поцелуйчиками и сердечками». Ну, очень теплый и личный привет от Иринки прозвучал в эфире. Пусть звонок, которого она так ждет, обязательно прозвучит. Ну, а настроение сегодня будет максимально отличным. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет папе Анатолию Родионовичу. Мы скучаем, ждем тебя, папочка. Все будет хорошо. Дома хорошо, мама на работе. От Бекнур и Ирбулата из города Актау пришло это сообщение. Еще раз пламенный привет из города Актау. Дома, как видим, все замечательно. Мама на работе, а дети передают папе самые добрые слова. Все обязательно будет хорошо. Привет, Радио НС. Я хочу передать привет папе Толику. Папочка моя... мой, я так понимаю. Я очень люблю тебя. Береги себя. Жду тебя. Привет из города Челябинска. Подпись Ева. Ну, еще вот такой вот пламенный привет отправляем для Анатолия, как видим, для Толика. Толика из города Челябинска. Ева напоминает папе о самом главном. Его любят, по нему скучают и желают максимально беречь себя. Здравствуйте, Радио НС. Передаю пламенный привет и горячий поцелуй Алдамову Рамзану. Как бы трудно ни было, знай, я тебя люблю. Вместе мы сила, и мы справимся. Крепко обнимаю. Твоя Тамара. Тамара сегодня говорит о поддержке без лишних слов. А какие бы сложности ни возникали, главное не оставаться с ними один на один. Очень теплый привет получился. Отправляем с большой радостью. Привет, НС Радио. Хочу передать привет мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Дорогой, я так жду момента, когда мы снова будем вместе. Каждая минута в разлуке кажется вечностью. Хотелось бы волшебным образом ускорить время, чтобы, открыв глаза, сразу увидеть тебя рядом. Моя любовь, скучаю, жду тебя. Твоя Гуля подписалась. И... как видим, еще одно письмо для Анатолия. Похоже, время разлуки действительно тянется медленнее обычного, но ожидание становится легче, когда знаешь, ради чего оно. Пусть все сложится именно так, как хочется только вам. Пламенный привет еще раз от вашего имени, Гуля, передали. И видим, что небольшая очередь в WhatsApp уже собралась. Не беспокойтесь, сразу приступлю к ней в следующем выходе. Кто же не присоединился, друзья, напоминаю, программа Лайв-чат, программа приветов и поздравлений. Прямо сейчас отправляйте ваши сообщения на номер WhatsApp 775-106-0011. В течение всего этого часа будем читать ваши прекрасные приветствия.
0: Лайв-чат.

0: последний раз.
1: Лайфчат. Лайфчат. Ну а нам, друзья, не немного жаль, а абсолютно не жаль, ведь продолжаем во всю программу лайв-чат, и тут не может быть жалости, наверное, так можно выразиться. Впереди много ваших отличных приветов, хороших пожеланий, так что хорошее настроение просто гарантировано. Видим сразу. Здравствуйте, Радио НС, спасибо вам за то, что помогаете нам быть ближе к нашим родным. Прошу передать привет нашей родной Альбиночке из Кустаная от родных из Челябинска. Очень любим, скучаем и ждем. Спасибо за такие слова в адрес нашего радио Альбиночки из Кустаная. Большой пламенный привет от родных из Челябинска. Любовь, конечно, расстояние не измеряет. Мы сегодня видим следующее сообщение. Если что, друзья, мы идем сегодня в бар, ведь гуляет Ягуар. Каждый знает, я и ты, салон лучшей красоты. Леша лидер коллектива, дело делает красиво. Мастер он, друзья, от Бога, опыта реально много. Четверть века он по ходу делает добро народу. Процветание салону каждому по миллиону. Свадьбы, юбилей и той, значит, нам туда с тобой. Здесь реальная команда и обслужит вас как надо. Их умение бесценно и приемлемые цены. К ним вопросов просто нету. Благодарные клиенты. Вот, такой, вот такая вот поэтичная реклама небольшая получилась. Леша и всей команде Ягуара отдельный респект за четверть века работы. Мастерство. Такую преданную клиентуру. Пусть впереди будет еще много красивых историй и довольных клиентов. Привет, любимое радио. Хочу поздравить любимого мужа Александра с годовщиной нашей свадьбы. Очень сильно тебя люблю. И, что видим, поздравляем супругов с годовщиной. Пусть за этой датой последуют еще десятки семейных праздников, радостных событий и счастливых лет вместе. Еще раз поздравляем. Передайте, пожалуйста, моему мужу-корейцу. Пока еще нет сегодня звонил. Пока тишина. Потерпи. Все будет Чики Монтана. Люблю тебя очень сильно. Обнимаю и целую. Твоя Тыш с поцелуйчиками. И, как видим, пока новостей нет, не остается лишь набраться немного терпения. Пусть ситуация скорее прояснится. Ну, а сегодняшний день принесет именно те известия, которых так сильно ждут. Как-то так, друзья. И будем плавно двигаться вперед. Прямо сейчас номер WhatsApp прозвучит для тех, кто только присоединился и, быть может, забыл и не записал наш номер. 775-106-00-11 персонально от меня. Ну и в следующий раз вам поведают его отдельно. Вдруг вы не успели опять. Не косячьте, друзья, а пишите ваши прекрасные сообщения.
2: Лайфчат. Пиши на WhatsApp. 8-775-10-60-0-11.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, 15 часов 29 минут. Продолжаем программу Лайв-чат, программу ваших прекрасных приветов и поздравлений. Есть еще некоторое количество ваших сообщений. Они уже находятся в такой небольшой очереди, до которой обязательно в скором времени доберусь. Ну а пока то, что прямо сейчас перед моими глазами. Добрый день. Передайте привет моему брату Мише от Козявки. Я тебя безумно люблю, скучаю, любимка мой. Какой забавный и одновременно очень нежный семейный привет. Мише, большой привет, а автору сообщения желаем поскорее дождаться возможности увидеться и пообщаться. Здравствуйте, Радио НС. Привет передаю моей любимой сестренке Але из Кустаная. Обнял, брат Сергей. Ну что же, большой привет Але от брата Сергея. Коротко, тепло, ну и по-семейному, как говорится, обнял, приподнял. Иногда такие вещи говорят больше всего остального. Тамерлан, привет из города Октаубы. Супер, спасибо вам. Хочу передать привет милому Толяну. Моя любовь, завтра будет у тебя спецмаг. Жди, я скучаю. Сильно люблю тебя, безумно. Как будешь дома, я больше не отпущу никуда и никогда. Мы тебя любим, а которые ты просил уже в пути в Астане. Береги себя, пожалуйста. Твоя Гульбахар. Вечно с любовью. И видим, что такие вот новости прилетели из Октау. Все необходимое уже в пути, а завтра ожидается еще одна важная информация. Ну и, конечно, много любви и заботы в этом прекрасном сообщении. Берегите себя. Салам от Бикнур и Ирбулата с города Октау. Хочу передать привет папе Анатолию Родионовичу. Пап, мы тебя любим, скучаем и ждем. Мама на работе, дома все хорошо. Береги себя, ты нам очень дорог. Большой привет еще раз Анатолию Родионовичу из города Октау от Бикнура и Ирбулата. Дома все хорошо, видим. Мама, опять же, на работе, а самые главные слова уже прозвучали. Вас любят, скучают и очень ждут. Берегите себя. И, в принципе, это относится ко всем нашим преданным прекрасным слушателям. Берегите себя, друзья. Ну и не забывайте беречь своих близких и вот так вот о них как-то справляться. Необходимые слова поддержки и, конечно же, приветствия с поздравлениями, повод для которых искать совсем не обязательно. Наша программа для этого и существует. Отправляйте на наш WhatsApp номер 775-106-0011. До конца программы у нас еще есть некоторое время, так что поспешите. Ну а мы будем идти дальше.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.

0: Чарт. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Live Chat.
1: И, друзья, наконец-то возвращаюсь в студию Радио НС. 15 часов 45 минут. Финальный выход в рамках сегодняшней программы Live Chat. Собрал последние сообщения и давайте ехать дальше. Не заполнить сердцу брешь, столько дней без шоу-беш. Не услышать месяц Лиму в рамках утреннего стрима. Столько же нам всем не слушать, утром звонкий голос Ксюши. Отдыхать, конечно, класс, но не забывайте нас. Ведь хоть бей меня, хоть режь, не могу без шоу-беш. Но это, Владислав, прям настоящая преданность. Буквально девочки отдохнут до конца этого месяца и в сентябре приступят вновь к своим прекрасным обязанностям и будут радовать вас каждое утро. Так что, друзья, не пропустите и ставьте напоминалку. Здравствуйте, Радио НС. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и настроения. Дома все хорошо. Мы тебя очень сильно любим. Скучаем и крепко обнимаем. Целуем и ждем дома. Береги себя. Ты нам нужен. С любовью, жена и дочь Златана. Для Саида снова теплый семейный привет. Дома видим, что все хорошо, настроение желают отличного, а главное напоминают, что его очень любят и скучают. Здравствуйте, я хочу передать привет Ерику Воробьеву и Тайлунгуну из города Петропавловск. Желаю здоровья вам от братишки Сантьяго. Ну что же, пламенный привет передали большой для всех вышеперечисленных Ерику, Тайлунгуну. Братишка Сантьяго желает вам крепкого здоровья, хорошего настроения и всего самого доброго. Милый, моя любовь Толик, надеюсь, ты получил лекарство. Люблю тебя. Моя твоя вечность. Короткий, но очень теплый привет для Толика. Главное, чтобы все необходимое дошло, а остальное уже скажут слова любви. Радио НС, добрый день, ребята. Кустанай, сыну Владимиру солнечный привет. Пусть твое сердце всегда будет наполнено светом и душевной теплотой. Сергей и Любовь подписались. Кустанай, вам большой, большой пламенный привет как из, так и в город. Для Владимира сегодня летит настоящий солнечный привет от Сергея и Любови. Пусть внутри всегда будет светло, тепло, ну и, конечно же, спокойно. И на этом, друзья, все. Большое спасибо за сегодняшнюю программу Live Chat. Всем-всем-всем за этот активный актив. И будем плавно двигаться в следующий музыкальный завтрашнюю среду, конечно же, в 15.00. Очередная программа Live Chat. Не пропустите, ставьте напоминалку и готовьте свои пламенные и просто душевные приветы.

0: Сергей Лазарев прямо сейчас звучит с песней «Компасы». И с ней мы открываем новый музыкальный час, друзья. Компас нужен для того, чтобы понимать направление. Ну а у нашего эфира сегодня направление вполне определенное. Хорошая музыка, полезная информация и все, что поможет сделать оставшуюся часть дня комфортнее. Совсем скоро поговорим о дорожной обстановке и о погоде. Ну а пока просто давайте немного отвлечемся от дел и позволим музыке задать настроение этому августовскому вторнику. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, и ближайший час мы проведем вместе. А дальше для вас прозвучит Олшена с песней «Cry Cry», то бишь «Плачь, плачь». Но главное, друзья, не плачьте. Погнали!
1: Любой цвет настроения на

0: пробок.
1: Ну и, друзья, настал момент. 16 часов, 16 минут. Время настало, чтобы глянуть дорожную обстановку. Яндекс.Карты в руки. Погнали. В Алматы 5 баллов и плотное движение. По проспекту Абай со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Тлендиева до проспекта Гагарина. По Тимирязево в восточном направлении ожидается затор от улицы Жарокова до набережной Хамита Иргалиева. Те же 15 минут. Ну и по проспекту Раимбека на запад аж 20 минут, друзья, вам понадобится. От улицы Тургутова-Зала до Емцова. В Астане 3 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по Александра Пушкина от ЖД-переезда до 93-й улицы. Также ожидается затор по улице Сарайшик от Елюбая-Тайбекова до улицы Туркестан. Ну и по проспекту Туран простоять придется вам от улицы Сарайшик до Кургаджинского шоссе. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги!
0: Мимо пробок!

0: Погода на радио НС.
1: И что ж, друзья, поговорим о погоде на завтра, то бишь на 12 августа. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями, с температурой плюс 26. В Алматы прогнозируется пасмурная погода с небольшим дождем, уже с температурой плюс 32.
0: Погода.
2: Сильше срап калаганында ау.
3: НС Радиоса.

0: One Republic звучат с песней Someday, то бишь когда-нибудь. И это название как раз напоминает. Иногда мы слишком часто откладываем что-то хорошее на потом, хотя нужный момент может быть гораздо ближе, чем кажется. Кстати, интересный факт. Someday вышла 27 августа 2021 года. В тот же день, что и 5-й студийный альбом One Republic Human. Ну а клип на песню снимали у воды и на фоне закатных пейзажей. Поэтому у композиции получилось такое особенное теплое, немного ностальгическое настроение. Ну а наш музыкальный час уже постепенно подходит к завершению. Но перед тем, как перевернуть эту страницу эфира, еще немного музычки, а в конце часа вас ожидает специальный выпуск новостей от Лизата Абдреева. Не переключайтесь и оставайтесь на радио НС.
1: НС Радиоса. Казахстан. Дежа Салган.

0: Мария Краймбери открывает новый музыкальный час песней «Нравится жить». И название здесь действительно хочется подтвердить. Несмотря на все рабочие задачи, пробки, списки дел и вечное «сделаю потом», иногда достаточно остановиться на секунду и заметить, сколько всего хорошего происходит прямо сейчас. Пусть этот час будет именно таким, без лишней спешки, с хорошей музыкой и настроением, которое хочется сохранить до самого вечера. Ну а дальше у нас будет очень приятное музыкальное сочетание. Микки Чейнс, а следом «Елка» с песней «Прованс». Новый музыкальный час официально открыт. Погнали, друзья!
1: Радио НС.

0: Вновь, друзья, возвращаемся в студию радио НС по дорожному поводу. Яндекс.Карты и погнали. В Алматы 6 баллов, движение затруднено. По проспекту Аль-Фараби со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от проспекта Тустык до улицы Шашкина. По Рыскулово в западном направлении ожидается затор от улицы Бокейханова до Бокеева 20 минут. Ну и по улице Розубакиева на юг те же 20 минут, друзья, вам понадобится от проспекта Раимбека до улицы Сатпаева. В Астане 3 балла, местами затруднения. Больше всего времени в столице потратите по улице Валиханова от Кенесары до шоссе Алаш. Также ожидается затор по Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Ну и по шоссе Алаш простоять придется от трассы А1 до улицы Житоген. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
1: Мимо пробок.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Бие көкшелі туфли бастапқыда ер адамдарға садақ ату кезінде тепе-теңдікті сақтау үшін жасалған.
0: Жарнама. Сулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа смартфон Motorola G15 с объемом памяти 256 гигабайт всего за 79 990 тенге. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: МС радиосында жарнама. 356

0: Анна Асти прямо сейчас звучит с песней «Царица». Ну и, пожалуй, в 17:28 самое время почувствовать себя немного царем или царицей собственной жизни. Рабочий день уже близится к завершению, самые важные дела постепенно остаются позади, а впереди вечер, который можно провести так, как хочется именно вам. Кстати, меняется не только наш вечерний ритм, но и привычные способы решать повседневные вопросы. Казахстанцы стали реже обращаться в ЦОНы за последние годы. Количество обращений к операторам сократилось, друзья, аж на 30%. Причина вполне понятная. Все больше востребованных услуг переходит в онлайн. Сейчас дистанционно можно оформить, например, первичную регистрацию автомобиля, некоторые документы на землю и недвижимость, ЭЦП и прописку по месту жительства. Ну а если человек все-таки проходит в ЦОН, чаще всего он самостоятельно получает услугу в зоне самообслуживания, без обращения к оператору. Ну и получается, технологии постепенно освобождают нас от очередей и поездок туда, куда раньше приходилось идти лично. А значит, появляется больше времени на то, что действительно хочется делать. Ну а у нас, друзья, только одно – время для музыки. Продолжаем этот августовский вечер вместе на волне радио NS.
1: NS. Радио NS.

0: Глория Гейнер завершает этот музыкальный час легендарной песней «I Will Survive». В переводе означает «Я выживу». И звучит она очень символично, знаете. Рабочий день почти позади, значит, главная задача на сегодня выполнена. Пережить все дела, дедлайны и бесконечные срочные дела. Ну, наконец-то можно переключиться на вечер. Ну, а еще сегодня отмечается забавный официально-неофициальный праздник под названием «День мусорной еды». Речь, если что, в основном про всякие фастфуд, колу, ну и так далее. Ну и пусть название у него шуточное, повод, я считаю, отличный. Иногда после тяжелого дня так и хочется чего-нибудь вкусного и совсем не полезного. Главное, чтобы такие маленькие гастрономические радости оставались именно маленькими. Ну а на этом мой сегодняшний эфир подходит к концу. Спасибо, что были рядом и провели этот вторник вместе со мной. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Хорошего вам вечера, вкусного настроения и до новых встреч. Всем пока-пока.
1: Акыл, қайрат, жүрек түбірдейісті. Сонда толық боласың, елден бөлек. NS Радиосы.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В Таскредит я уже еду.
1: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

0: Разные мысли. Нельзя очистить совесть, заметая следы.
1: Жернова. Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: МС радиосында жарнама. 356 600.
3: Он и она, душа полгода тишина. Его голос по радио, но у него своя волна.

0: Разные мысли. Чем опытней дурак, тем сложнее ему поумнеть.
1: Жернова. Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет». Заказчик Минжасаров НТ.
3: НС радиосында жарнама. 306 алты алпы.

Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

Забудь про пробки. Садись в наш экспресс. Хиты 80-х, 90-х и 2000-х уже в пути. Экспресс прошлое. Прошлое на радио МС.

0: Разные мысли. Секрет – это то, что приходится всем рассказывать поодиночке. Жернова.
1: Избиратели на избирательных участках, образованных по месту жительства граждан, могут за 15 дней до дня голосования или с 7 августа ознакомиться с данными о себе в списках избирателей. На избирательных участках, образованных в воинских частях, в домах отдыха, в санаторно-курортных организациях, в отдаленных и труднодоступных районах, в организациях с непрерывно действующим производством, в местах организации труда вахтовым методом, в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, при загранучреждениях Республики Казахстан, в иностранных государствах, избиратели могут ознакомиться со списками за 5 дней до дня голосования или 17 августа. Заявления о необходимости исправления в списке избирателей рассматриваются избирательной комиссией в день его поступления. В случае положительного решения исправление или включение в списки производится избирательной комиссией немедленно. В случае отклонения гражданину безотлагательно выдается копия мотивированного решения. Решение можно обжаловать в суде по месту нахождения избирательной комиссии, который рассматривает жалобу в день ее поступления. Каждый гражданин вправе проверить данные о себе в списках избирателей и обжаловать невключение, неправильное включение или исключение из списка, а также допущенные неточности в данных. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС Радиосында Жарнама. 356-60-00.

похожий на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

я не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это

0: знаю, что в полете.
1: Я верю, что в полете.
0: Не предашь нашегося.
1: Ты не предашь нашегося.
0: Или я чего-то.
1: Или я чего-то. Может быть, не понимаю в жизни.
0: Я верю тебе очень.
1: Просто.